находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 июня 2004 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный 3000-й концерт Пола Маккартни. Маккартни прибыл в город на 2 дня раньше, 18 июня, в свой 62-й день рождения. Разместился в пригороде Стрельне в 2-этажном коттедже на берегу Финского залива. Запланированный официальный прием с питерскими чиновниками сэр Пол отменил, устал с дороги, а вечером отправился в ресторан «Мечта Малаховец». Вегетарианец Маккартни заказал постный борщ, салат из спаржи, картофельные зразы и шпинатное суфле. Российские поклонники сэра Пола вручили ему особый подарок – золотой диск на костях, специально оформленную старинную рентгеновскую пленку с записью «Битлз». Дело в том, что в СССР достать пластинки западных групп было почти невозможно, и меломаны делали записи на рентгеновских снимках. Отсюда и название «Диски на костях».

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных.

0: Здравствуйте. Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи. Об этом сообщил Роспотребнадзор, комментируя вспышку лихорадки на Шри-Ланке. Ведомство держит на контроле сообщения о случаях заболевания на острове, передает РИА Новости. Лихорадка денге – тяжелое вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Африке, Океании, странах Карибского бассейна. Ее переносят комары. Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. В Екатеринбурге 15-летний подросток за рулем легковой машины Hyundai Elantra улетел в кювет и врезался в дерево. Авария произошла ночью 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта. По предварительным данным, подросток ехал в сторону Екатеринбурга и превысил скорость, не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Она с травмой головы доставлена в 9-ю детскую больницу. Девочка не была пристегнута. Водитель пояснил инспекторам, что взял машину без разрешения, пока родители спали, чтобы покататься с друзьями. По факту проводится проверка, сообщили в облгаи. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» провел первый матч под руководством Сергея Юрана. Товарищеский матч против Челябинска состоялся на тренировочной базе «Бажовия» под Сесертию. «Урал» победил со счетом 3-0. Дубль на счету Юрия Железнова, еще один гол забил Илья Ишков. Команда готовится к новому чемпионату первой лиги, который стартует в июле. День летнего солнцестояния состоится на Земле 21 июня. Это астрономическое событие, когда Солнце достигает наиболее северной точки своего пути. По эклиптике, что в северном полушарии, сигнализирует о начале астрономического лета. В этот день в северном полушарии будет самая короткая ночь и самое продолжительное в году светлое время суток. Начиная с 21 июня, продолжительность дня ежедневно сокращается на 3-4 минуты, а ночь, наоборот, становится длиннее. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку, смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 июня 1932-го родился один из самых ярких поэтов-шестидесятников Роберт Рождественский. Его книги издавали миллионными тиражами, а среди главных хитов – песни из фильма «17 мгновений весны», «Эхо любви» и «Позвони мне, позвони». При рождении его звали Роберт Питкевич, а фамилия Рождественский – от отчима. В детстве поэт жил в Омске, там пошел в школу и уже в 10 лет заработал 9 рублей за стихотворение, но все деньги отправил в фонд обороны. Всю жизнь Роберт Рождественский преодолевал заикание, не мог сразу поступить в литературный институт, ему заявили профнепригодность. Но через год поступил и уже в годы учебы выпустил первую книгу стихов. Он был однолюбом, с будущей женой, литературным критиком Аллой Киреевой, познакомился еще студентом. Они были вместе 41 год до ухода поэта из жизни от онкологии в 62. Но он сам писал так. У настоящих поэтов есть только год рождения. Года смерти у настоящих поэтов нет.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Две трети людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
0: Радио Си.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Си. Там, где музыка прежде всего.

0: Через несколько минут на Радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 июня 2004 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный 3000-й концерт Пола Маккартни. Маккартни прибыл в город на 2 дня раньше, 18 июня, в свой 62-й день рождения. Разместился в пригороде Стрельне в 2-этажном коттедже на берегу Финского залива. Запланированный официальный прием с питерскими чиновниками сэр Пол отменил, устал с дороги, а вечером отправился в ресторан «Мечта Малаховец». Вегетарианец Маккартни заказал постный борщ, салат из спаржи, картофельные зразы и шпинатное суфле. Российские поклонники сэра Пола вручили ему особый подарок – золотой диск на костях, специально оформленную старинную рентгеновскую пленку с записью «Битлз». Дело в том, что в СССР достать пластинки западных групп было почти невозможно, и меломаны делали записи на рентгеновских снимках. Отсюда и название «Диски на костях».

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных.

0: Здравствуйте. Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи. Об этом сообщил Роспотребнадзор, комментируя вспышку лихорадки на Шри-Ланке. Ведомство держит на контроле сообщения о случаях заболевания на острове, передает РИА Новости. Лихорадка денге – тяжелое вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Африке, Океании, странах Карибского бассейна. Ее переносят комары. Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. В Екатеринбурге 15-летний подросток за рулем легковой машины Hyundai Elantra улетел в кювет и врезался в дерево. Авария произошла ночью 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта. По предварительным данным, подросток ехал в сторону Екатеринбурга и превысил скорость, не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Она с травмой головы доставлена в 9-ю детскую больницу. Девочка не была пристегнута. Водитель пояснил инспекторам, что взял машину без разрешения, пока родители спали, чтобы покататься с друзьями. По факту проводится проверка, сообщили в облгаи. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» провел первый матч под руководством Сергея Юрана. Товарищеский матч против Челябинска состоялся на тренировочной базе «Бажовия» под Сесертию. «Урал» победил со счетом 3-0. Дубль на счету Юрия Железнова, еще один гол забил Илья Ишков. Команда готовится к новому чемпионату первой лиги, который стартует в июле. День летнего солнцестояния состоится на Земле 21 июня. Это астрономическое событие, когда Солнце достигает наиболее северной точки своего пути по эклиптике, что в северном полушарии сигнализирует о начале астрономического лета. В этот день в северном полушарии будет самая короткая ночь и самое продолжительное в году светлое время суток. Начиная с 21 июня, продолжительность дня ежедневно сокращается на 3-4 минуты, а ночь, наоборот, становится длиннее. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку. Смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 июня 1932-го родился один из самых ярких поэтов-шестидесятников Роберт Рождественский. Его книги издавали миллионными тиражами, а среди главных хитов – песни из фильма «17 мгновений весны», «Эхо любви» и «Позвони мне, позвони». При рождении его звали Роберт Питкевич, а фамилия Рождественский – от отчима. В детстве поэт жил в Омске, там пошел в школу и уже в 10 лет заработал 9 рублей за стихотворение, но все деньги отправил в фонд обороны. Всю жизнь Роберт Рождественский преодолевал заикание, не мог сразу поступить в литературный институт, ему заявили профнепригодность. Но через год поступил и уже в годы учебы выпустил первую книгу стихов. Он был однолюбом, с будущей женой, литературным критиком Аллой Киреевой, познакомился еще студентом. Они были вместе 41 год до ухода поэта из жизни от онкологии в 62. Но он сам писал так: у настоящих поэтов есть только год рождения, года смерти у настоящих поэтов нет.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Две трети людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
0: Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Си».

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: 103.7 FM. Радио
3: Си. Инструментальная музыка. На Радио Си.
4: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
5: От саженцев сливы до системы полива.
6: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Летний хит на Радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: Придем на концерты фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55, третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: вами Радио 7 на 103.7 FM. На Радио 7 программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Главные новости об отзывных компаниях. В США Honda объявила об отзыве более 880 тысяч кроссоверов Pilot, Passport, пикапов Ridgeline и премиальных SAV Acura MDX, выпущенных в период с 2014 по 2023 год. Причина в нарушении технологии нанесения защитного покрытия. Из-за дефекта покраски задний подрамник в местах крепления рычагов подвески подвергается сильной коррозии под воздействием дорожных реагентов. Это может привести к разрушению узла прямо во время движения. А BMW объявил об отзыве 90 тысяч автомобилей, сошедших с конвейера в период с 2021 по 2024. Это седаны 3, 4, 5 серий, а также кроссоверы X3 и X4 с четырехцилиндровыми моторами. Здесь причиной стал повышенный механический износ реле стартера, который может вызвать короткое замыкание. В России эти модели тоже есть, но в основном они завозились по каналам параллельного импорта. Узнавать, попадает ли конкретная машина под отзыв, и заказывать модифицированную деталь придется самостоятельно.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Радио «Си».

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 103.7 FM. Радио 7.
3: Музыка, понятная без слов. На Радио 7.
4: Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, а с вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости Елена Пипе. Спонсор ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи. Об этом сообщил Роспотребнадзор, комментируя вспышку лихорадки на Шри-Ланке. Ведомство держит на контроле сообщения о случаях заболевания на острове, передает РИА Новости. Лихорадка денге – тяжелое вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Африке, Океании, странах Карибского бассейна. Ее переносят комары. Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. В Екатеринбурге 15-летний подросток за рулем легковой машины Hyundai Elantra улетел в кювет и врезался в дерево. Авария произошла ночью 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта. По предварительным данным, подросток ехал в сторону Екатеринбурга и превысил скорость, не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Она с травмой головы доставлена в 9-ю детскую больницу. Девочка не была пристегнута. Водитель пояснил инспекторам, что взял машину без разрешения, пока родители спали, чтобы покататься с друзьями. По факту проводится проверка, сообщили в облгаз. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» провел первый матч под руководством Сергея Юрана. Товарищеский матч против Челябинска состоялся на тренировочной базе «Бажовия» под Сесертию. «Урал» победил со счетом 3-0. Дубль на счету Юрия Железнова, еще один гол забил Илья Ишков. Команда готовится к новому чемпионату первой лиги, который стартует в июле. День летнего солнцестояния состоится на Земле 21 июня. Это астрономическое событие, когда Солнце достигает наиболее северной точки своего пути по эклиптике, что в северном полушарии сигнализирует о начале астрономического лета. В этот день в северном полушарии будет самая короткая ночь и самое продолжительное в году светлое время суток. Начиная с 21 июня, продолжительность дня ежедневно сокращается на 3-4 минуты, а ночь, наоборот, становится длиннее. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
2: Реклама.
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: ногами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: На радио «Си» прогноз погоды. Сегодня 21 июня, воскресенье. В Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, юго-западный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Температура днем плюс 22-24. В Первоуральске, Нижнем Тагиле, Новоуральске 18-20 градусов. В Краснотуринске от плюс 17 до плюс 19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

России представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на радио.

0: На радио ИСИ продолжается уикенд с группой кино. 9 часов 12 минут, за окном плюс 21 градус. Меня зовут Николай Летанин. И в это дождливое утро мы продолжаем слушать отличную музыку. Скоро Don't Worry Be Happy в исполнении Бобби Макферна. Ну а прямо сейчас на 103.7 Дуа Липа.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Хорошего вам настроения с утра и на весь этот день. 9 часов 21 минута, за окном плюс 21 градус. Далее Эрос Ромазотти, ну а прямо сейчас Катя Григорьева расскажет про день сегодняшний. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июня – Международный день селфи. Выбор даты не случайен. Это день летнего солнцестояния в северном полушарии. В это время световой день самый длинный в году, и это идеальное время для ярких фото. Праздник возник в США в 2014 году с подачи диджея из Техаса. Идею быстро подхватили во всем мире. Слово «селфи» пришло из Австралии. Оно образовано от английского «self», то есть «сам» или «себя». Себя с помощью уменьшительно-разговорного суффикса «ie», характерного для австралийского варианта английского. Термин «селфи» впервые зафиксировали на австралийском интернет-форуме осенью 2002-го. Тогда пользователь Натан Хоуп выложил пост о том, как упал на вечеринке. К сообщению он прикрепил фотографию разбитой губы и подписал: «Простите за фокус, это было селфи». Но слово придумал не Хоуп, оно уже бытовало в молодежном сленге австралийцев. В 2013 году слово «селфи» вошло в онлайн-версию Оксфордского словаря и стало словом года.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Радио Си.

0: Шикарная музыка, которую можно слушать бесконечно. Sting, Fields of Gold, только что на радио C 103.7 FM. 9 часов 33 минуты, за окном плюс 21. Ну а прямо сейчас астропрогноз. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер JQ и Амода в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Лен, с новыми шагами лучше повременить. Ваши расчеты и планы могут столкнуться с противоположными планами и мнением других людей. Тельцы, неудачный день для поездок. Не стоит ожидать от них безупречного течения и каких-то конкретных результатов. Близнецы, обсуждение планов может затянуться. Смиритесь с их несовершенством, иначе вообще ничего не успеете. Раки. День стоит начать с составления конкретного списка дел, а потом просто вычеркните из него любую половину. Львы. Стоит более бережно отнестись к своему здоровью. Не планируйте больших и сложных дел, лучше просто повеселиться. Девы. Придется расстаться с некоторыми иллюзиями и завершить или просто отказаться от дел, которые так и не начались или не имели успеха. Весы. День новых путей и неожиданных возможностей. Не стоит колебаться, если вам предложат что-то, что изначально не входило в ваши планы. Скорпионы. Вы можете неожиданно найти решение давней задачи. День сложится легко и приятно. Стрельцы. Ваши надежды и радужные ожидания могут столкнуться с довольно жесткой реальностью. Это день прощания с иллюзиями. Козероги. Из-за нового поворота событий некоторые дела и планы могут потерять смысл. Придется быстро перестраиваться. Водолеи. Серьезные дела окажутся невыгодными и утомительными. Занимайтесь только тем, что приносит удовольствие. Рыбы. День знаков судьбы, волшебных пендалей и очень интересных людей. Принимайте все, что приходит. Потом разберетесь.
1: Реклама.

0: бесплатно. Вуникум. Росточная, 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. В том числе послушаем Адель, Someone Like You. Ну а прямо сейчас на 103.7 свежая вещь Тейлор Свифт.

Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

Согласно всевозможным популярным рейтингам, именно эта композиция NSYNC «It's Gonna Be Me» является самой популярной у коллектива. На часах без 1 минуты 10, за окном плюс 22 градуса, скоро Enigma Sadness, ну а прямо сейчас музыка, понятная без слов.

0: 10.02 в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит» Ханчи.
1: Доброе утро. Россиян нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Испарта. Об этом заявили агентство РИА Новости в губернаторстве региона. В автобусе было 30 пассажиров, 4 человека погибли, 26 пострадали. Все граждане Турции. Ведется расследование причин аварии. Уральские подростки устроили опасные заезды, подражая героям фильма «Форсаж». Об этом порталу Е1 сообщили горожане. Есть и видео инцидента на парковке торгово-офисного центра на улице Айвазовского, 53. В субботу днем стоянка была заполнена автомобилями. По тротуарам ходили люди, включая детей. В ролике видно, как водитель резко маневрирует между машинами. Прямо во время движения из окон автомобиля вылетают металлические инструменты и открываются двери. Между тем, жителям Ботанического этой ночью мешали спать байкеры. Мотоциклисты устроили массовый заезд возле дирижабля в час ночи. Судя по снимкам от местных жителей, участвовало не менее 20 байкеров. В Свердловской области действует закон о тишине, запрещающий шуметь с 23.00 до 8 утра. Поэтому любителям погонять может грозить штраф, объяснила юрист Людмила Александрова. Сумма штрафа для граждан составляет от 500 рублей до 1000, для должностных лиц от 1000 до 2000 рублей. По словам юриста, если шумная компания не дает спать по ночам, стоит вызвать на место полицию, пишет Е1. В ближайшее время начнется затяжной период интенсивной активности на Солнце. Об этом сообщает 4-й канал, ссылаясь на экспертов. Высвободившаяся солнечная энергия направится к Земле, спровоцировав серьезные колебания магнитного поля, так называемые геомагнитные штормы. Специалисты подчеркивают, что грядущий шторм не будет кратковременным. Колебания магнитосферы наберут пиковую силу в течение 2 суток и будут сохраняться практически до конца месяца. Люди, остро реагирующие на погоду, рискуют ощутить резкий упадок сил, вялость, приступы мигрени. Впрочем, у ученых нет единого мнения о влиянии магнитной бури на самочувствие и здоровье человека. Прививка от опоясывающего лишая снижает риск болезни Альцгеймера на 25%. Это выяснили южнокорейские ученые из университета Кенхи. Они проанализировали данные 2,5 миллионов человек старше 50. Те, кто получал живую вакцину против опоясывающего лишая, на 25% реже заболевали болезнью Альцгеймера, на 12% реже расстройствами памяти. Опоясывающий лишая вызывается реактивацией вируса ветряной оспы, который после перенесенной болезни остается в нервной системе. С возрастом вирус может проснуться и вызвать воспаление нервной ткани, что, по мнению ученых, способно влиять на развитие деменции, пишет газета РУ. Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
2: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, слабый юго-западный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Температура днем 22-24. В Асбесте тоже сегодня от плюс 22 до 24. В Полевском плюс 19-21 градус. В Каменске-Уральском 24-26.
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Энергичная вещь. Purple Disco Machine на радио СИСТ 3.7 FM. 10 часов 14 минут. Ну а прямо сейчас слово нашему автообозревателю. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Главные новости об отзывных компаниях. В США Honda объявила об отзыве более 880 тысяч кроссоверов Pilot, Passport, пикапов Ridgeline и премиальных SAV Acura MDX, выпущенных в период с 2014 по 2023 год. Причина в нарушении технологии нанесения защитного покрытия. Из-за дефекта покраски задний подрамник в местах крепления рычагов подвески подвергается сильной коррозии под воздействием дорожных реагентов. Это может привести к разрушению узла прямо во время движения. А BMW объявил об отзыве 90 тысяч автомобилей, сошедших с конвейера в период с 2021 по 2024. Это седаны 3, 4, 5 серий, а также кроссоверы X3 и X4 с четырехцилиндровыми моторами. Здесь причиной стал повышенный механический износ реле стартера, который может вызвать короткое замыкание. В России эти модели тоже есть, но в основном они завозились по каналам параллельного импорта. Узнавать, попадает ли конкретная машина под отзыв, и заказывать модифицированную деталь придется самостоятельно.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 27 июня. Специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Июль Лада». 27 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового автомобиля «Лада». Встречаемся в «Июль Лада» на Шевской 116А в течение всего дня.
0: Через 5 минут на радио «Си» всемирная история. Ну а прямо сейчас продолжение уикенда с группой «Кино». Но на этот раз послушаем композицию «Муравейник».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла». Выбрать район? Готово. Выбрать квартиру с ремонтом? Готово. А вот кухня...
5: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок. ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.
1: Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Радио Си звучит

0: честь 45-летия группы «Кино» этот уикенд на Радио Си посвящен именно этой команде. 10 часов 21 минута, ну а прямо сейчас во всемирной истории Катя Григорьева напомнит о том, что сегодня еще и день рождения у Виктора Цоя. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июня 1962-го родился Виктор Цой. В 19 он мечтал вступить в ленинградский рок-клуб и записать пластинку, а в 28 стал легендой. С тех пор его жизнь разобрана на атомы. Цоя могли назвать Дмитрием. Так хотела его мама, учитель физкультуры Валентина Гусева. Но отец Роберт Цой настоял: нет, только Виктор, что значит победитель. Таланты сына проявились еще в детсаду, он хорошо рисовал и мог легко повторить любую мелодию, отстукивая такт ладонью. До кино группа Цоя называлась «Гарин и гиперболоиды» в честь фантастической повести Алексея Толстого. Но сложно произносимое название надоело. Музыканты думали назвать группу «Пионеры» или «Космонавты», а однажды шли мимо кинотеатра «Космонавты» и увидели огромную надпись «Кино» с яркими неоновыми буквами и поняли: это оно. Первый альбом назывался «45» по числу записанных минут. Как вспоминал звукорежиссер Андрей Тропилло, работать с записью пластинки с Цоем было непросто. У музыканта была привычка чмокать губами. На живых выступлениях это было незаметно, но в записи слышно. А спасла ситуацию жирная гигиеническая помада.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В это летнее утро мы продолжаем слушать любимую музыку. Минут через 10 «Я кида», «I saw you dancing», но прямо сейчас на 103.7 «Саваш».

Невероятно популярной была данная песня группы «Сплин» после выхода в 1998 году. Была она настолько популярна, что в канцелярских магазинах даже появились тетради с изображением вокалиста коллектива Александра Васильева и надписью «Выход есть». Вот такой вот иронический.

0: Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на motivtelecom.ru.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Спасибо певице Ёлке за заряд оптимизма. Он, как говорится, еще никому не помешал. На часах без 4:11, за окном плюс 23 градуса. Скоро на радио Си Маранди Angels. Ну а прямо сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 11 часов в Екатеринбурге. С вами Радио Си. И прямо сейчас свежие новости. Людмила Гусева. Спонсор ООО «АН Астра». Жилой комплекс «Футурист».
1: Доброе утро. Минувшей ночью продолжились атаки беспилотников ВСУ вглубь России. Над регионами сбито 240 беспилотников самолетного типа. В частности, БПЛА были перехвачены в Астраханской области, Брянской, Ростовской, на Кубани и в Крыму. В городе Крымске Краснодарского края фрагменты дрона упали на территорию частного домовладения. Загорелась хозпостройка. К счастью, люди не пострадали. В городе Строитель Белгородской области беспилотник ударил по многоквартирному дому. В одной квартире загорелся балкон. Были повреждены также фасад окон дома. Пожарные потушили возгорание. Предварительно обошлось без пострадавших, пишет РБК. Сегодня день медицинского работника. В Свердловской области трудится более 50 тысяч медиков. Людей, которые спасают жизни, отметил в своем поздравлении губернатор Денис Паслер. Он подчеркнул, что эта профессия, кроме профессионализма, требует особых личных качеств, чуткости, терпения, умения брать на себя ответственность и быстро принимать важнейшие решения. Губернатор поблагодарил медиков за самоотверженный труд и неравнодушие, приводит слова главы региона «Комсомольская правда», и отмечает, что все желающие сегодня могут поблагодарить медиков. У ротонды дома Севастьянова в Екатеринбурге до 16.00 работает открытый микрофон акции «Скажи спасибо врачу». После ночи музыки с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора. Город привели в порядок уже в 9 утра субботы. Учитывая масштаб фестиваля, перед городскими службами стояли очень серьезные задачи, отметил мэр Алексей Орлов. До 2 ночи работал метрополитен. В течение всего мероприятия и сразу по его завершению коммунальщики вывозили мусор. Напомню, фестиваль прошел в Екатеринбурге в 12-й раз. В этом году главной темой мероприятия было 40-летие Свердловского рок-клуба. Всего площадки ночи музея посетили 450 тысяч зрителей, отмечает «Комсомольская правда». Полицейские в Екатеринбурге проведут проверку после инцидента на Визе, где мужчина выбросил кошку с 8-го этажа. Зоозащитники настаивают на возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Они подали заявление в полицию. Оно принято в отделе номер 9, пишет Е1. Все случилось 18 июня на улице Ключевской, 18. Очевидцы отвезли кошку в ветеринарную клинику, однако спасти ее там не смогли. Никаких вопросов к российскому флагу на матчах чемпионата мира 2026 нет. Болельщики ходят с ним свободно. Об этом рассказал изданию «Чемпионат.ком» россиянин Дмитрий Прусов. По его словам, к туристам с российским триколором подходили люди из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Абхазии, фотографировались с ними. Ранее другой российский болельщик Антон Шаповалов попросил президента ФИФА Джанни Инфантино, а также премьера Канады Марка Карни расписаться на флаге России во время матча Катара и Канады. И они расписались. Напомню, Мундиаль 2026 проходит в 3 странах – США, Канаде и Мексике. Официальный доллар в выходные – 73,44, евро – 84,17.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си – ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, слабый юго-западный ветер. Температура днем плюс 22-24.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Летний хит на радио 7 представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: А мы придем на концерт и фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: Шон Мендес и Камила Кобыли на радио Си 103.7 FM. 11 часов и 12 минут. Меня зовут Николай Летанин. За окном погода специально для тех, кто жару с трудом переносит. Далее на радио Си продолжение уикенда с группой Кино. Послушаем композицию «Закрой за мной дверь».
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы брусянские быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В «Лаки Моторс» мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Лаки Моторс». Екатеринбург, Бебеля 115.
8: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
9: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
10: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
12: Радио Си.
13: Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Радио Си звучит «Кино».

0: Радио Си на 103.7 FM, 11 часов 18 минут. Ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июня – Международный день селфи. Выбор даты не случайен. Это день летнего солнцестояния в северном полушарии. В это время световой день самый длинный в году, и это идеальное время для ярких фото. Праздник возник в США в 2014 году с подачи диджея из Техаса. Идею быстро подхватили во всем мире. Слово «селфи» пришло из Австралии. Оно образовано от английского «self», то есть «сам» или «себя». С помощью уменьшительно-разговорного суффикса «и», характерного для австралийского варианта английского. Термин «селфи» впервые зафиксировали на австралийском интернет-форуме осенью 2002-го. Тогда пользователь Натан Хоуп выложил пост о том, как упал на вечеринке. К сообщению он прикрепил фотографию разбитой губы и подписал: «Простите за фокус, это было селфи». Но слово придумал не Хоуп, оно уже бытовало в молодежном сленге австралийцев. В 2013 году слово «селфи» вошло в онлайн-версию Оксфордского словаря и стало словом года.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
1: Радио Си.

0: Приятного вам воскресенья в компании музыки Радио 7. 11:31. Скоро Бруно Марс послушаем от Just Might. Ну а прямо сейчас на Радио 7 астропрогноз. Спонсор гороскопа ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Джейку и Амода в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, с новыми шагами лучше повременить. Ваши расчеты и планы могут столкнуться с противоположными планами и мнением других людей. Тельцы, неудачный день для поездок. Не стоит ожидать от них безупречного течения и каких-то конкретных результатов. Близнецы, обсуждение планов может затянуться. Смиритесь с их несовершенством, иначе вообще ничего не успеете. Раки. День стоит начать с составления конкретного списка дел, а потом просто вычеркните из него любую половину. Львы. Стоит более бережно отнестись к своему здоровью. Не планируйте больших и сложных дел, лучше просто повеселиться. Девы. Придется расстаться с некоторыми иллюзиями и завершить или просто отказаться от дел, которые так и не начались или не имели успеха. Весы. День новых путей и неожиданных возможностей. Не стоит колебаться, если вам предложат что-то, что изначально не входило в ваши планы. Скорпионы. Вы можете неожиданно найти решение давней задачи. День сложится легко и приятно. Стрельцы. Ваши надежды и радужные ожидания могут столкнуться с довольно жесткой реальностью. Это день прощания с иллюзиями. Козероги. Из-за нового поворота событий некоторые дела и планы могут потерять смысл. Придется быстро перестраиваться. Водолеи. Серьезные дела окажутся невыгодными и утомительными. Занимайтесь только тем, что приносит удовольствие. Рыбы. День знаков судьбы, волшебных пендалей и очень интересных людей. Принимайте все, что приходит. Потом разберетесь.
1: Реклама.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Екатеринбург. 103.7 FM. Радио Си.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Си».

0: Группа Queen на радио Си, 103.7 FM, на часах без четверти 12. Ирония в том, что сегодня самый длинный световой день в году. Причем солнца мы, по большому счету, с вами не видели. Далее на радио Си три хита золотой коллекции, красивая песня «Die the Hunter», а еще Пол Ван Дайк и Донна Саммер.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ого, а что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
11: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
12: Золотая коллекция. Радио 7.

0: Пол Ван Дайк и Рик Гарви на радио Си в золотой коллекции. На часах без одной минуты полдень. Скоро на 103.7 Скорпионс послушаем. Ну а прямо сейчас на радио Си музыка, понятная без слов, от которой на душе хорошо становится. Кенни Джи и Момент. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 12:03. С вами Радио Си. И прямо сейчас со свежими новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. При ночной атаке дронов на регионы России, к сожалению, есть жертвы. 4 мирных жителя погибли и 28 пострадали при атаке на Керченский полуостров. Это подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Обещал оказать людям необходимую помощь и поддержку. На месте работают профильные службы, пишет агентство ТАСС. Также, по данным оперштаба Кубани, один из дронов ударил по парому по Нагие на Керченской переправе в Темрюкском районе. Один человек погиб, один пострадал. Ранее Минобороны России сообщили, что ночью над регионами было сбито почти 240 беспилотников. Екатеринбург снова заливают дожди. Ранее МЧС области объявила новое штормовое предупреждение. Спасатели напомнили о мерах безопасности. На улице, в частности, нужно избегать неустойчивых конструкций, лап и деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть окна и двери, отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам и проводке. Водители призывают быть аккуратными во время дождя. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Но будет тепло днем от 22 до 25. Тепла. В Екатеринбурге начали благоустраивать улицу Пушкина. Планируется обновить участок от Ленина до Малышева длиной почти 400 метров. Из-за работ движение транспорта там закрывается с 20 июня по 1 сентября, напомнили в мэрии. Дорогу на улице Пушкина завозят с 4 до 2 полос, пешеходную зону, наоборот, расширят. На благоустроенной улице высадят деревья, кустарники, газоны, установят скамейки, урны и проложат велодорожку. Кассету с тайной песней Виктора Цоя нашли в Швеции. Архивист и коллекционер Сергей Чубраев сообщил о неизвестной записи композиции под названием «Дети минут». Об этом сообщает «Комсомольская правда» Петербург. Уточняется, что кассета более 30 лет хранилась в домашнем архиве женщины по имени Сара Окерен, которая во время поездки в Ленинград посетила вечеринку, где записала на плеер исполнение Цоя. Группа «Кино» эту песню не исполняла, а Цой пел ее только в кругу близких. Кассету привезли из Стокгольма и оцифровали. Утерянную запись обещали представить сегодня, в день рождения Виктора Цоя, в документальном фильме на стриминговых платформах. Небольшая сенсация на Мундиале 2026. Сборная Кюрасао набрала первые очки. Напомню, в первом туре команда потерпела поражение от Германии со счетом 1-7 и многими была списана со счетов. Но в матче второго тура группового этапа сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката сыграла в ничью с Эквадором 0-0. После финального свистка футболисты Кюрасао праздновали так, будто они победили. Команда страны, население которой составляет всего 185 тысяч человек, набрала свои первые очки на чемпионате мира, отмечают агентства. Счет встречи других команд. Нидерланды, Швеция 5-1, Германия с Кот-д'Ивуаром 2-1, Тунис, Япония 0-4. Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 380-22-22.
0: Радио Си прогноз погоды. Завтра, 22 июня, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, юго-восточный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем 26-28.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Группа Scorpions на радио СИС 3.7 FM, 12 часов 11 минут. Меня зовут Николай Летанин. На грядущей неделе синоптики нам предсказывают примерно такую же погоду, как и сегодня, то есть и пасмурно, и дожди, но при этом достаточно тепло. Через минуту на 103.7 Кайго, Пол Маккартни, Майкл Джексон. Say, say, say.
1: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Степаныч!
5: Да, сосед!
4: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
5: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
6: С ним любой шашлык получится как надо.
7: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
8: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
9: Тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
8: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
10: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
12: Радио Си.

0: Радио 7, музыка, которую мы любим, 12 часов и 16 минут. Ну а прямо сейчас на 103.7 Анна Романова с интересными фактами о птицах. Спонсор горячей десятки на Радио Си ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер JQ и Амода в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Обыкновенная иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусеницы ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветки, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Где

0: бесплатно. В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
0: Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на радио.

0: Naked и Португал The Man на радио Си 103.7 FM, 12 часов и 42 минуты. Впервые в оригинале легендарная песня «Putting on the Ritz» появилась аж в 1927 году, то есть практически 100 лет назад. В самом начале «Золотой коллекции» мы послушаем ее более позднюю версию в исполнении «Тако».
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург.

0: 1026 рулс.
1: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
0: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Робби Уильямс в золотой коллекции Radio C. Кстати, в этом году исполнитель выпустил более роковый, чем мы привыкли, альбом и назвал его «Бритпоп». На часах без 4 минут час дали пятерку песен о любви, которую откроет Джеймс Блант «You are beautiful». Ну а прямо сейчас музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-defispark.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897-0+.
11: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
12: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
13: 103.7 FM. Радио 7.

0: 13.01 в Екатеринбурге. С вами Радио Си на 103.7 FM. И прямо сейчас свежие новости Людмилы Гусева. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи».
1: Добрый день. На Кубани приостановили паромные перевозки через Керченскую переправу. Водителям больших грузов рекомендуют использовать альтернативный сухопутный маршрут. Трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Об этом сообщает оперштаб. Ночью, напомню, беспилотники ВСУ атаковали паром Панагии в Темрюкском районе на Керченской переправе. По предварительным данным, один человек при этом погиб, один пострадал, пишет РИА Новости. Между тем, в Крыму открыли горячую линию после атаки беспилотников на Керченский полуостров. Там погибли 4 человек, около 30 пострадали, сообщил ранее губернатор Сергей Аксенов. Россиянам разрешат отказаться от бумажных свидетельств органов ЗАГС. Они будут выдаваться только по желанию человека, пишет российская газета, ссылаясь на Минюст. В 2018-м в России создали единый госреестр записей актов гражданского состояния ЕГР ЗАГС. Полный переход от бумажных архивов к цифровому ресурсу завершился в 2020-м. Упростился целый ряд процедур. В частности, стала доступна дистанционная регистрация рождения ребенка в рамках суперсервиса рождения ребенка. При этом для детей до 14 лет сохраняется обязательная выдача бумажных свидетельств о рождении. 35 дорожных аварий произошло в Свердловской области за сутки. В 27 случаях обошлось без пострадавших, сообщили в облгаи. В результате 8 ДТП пострадали 12 человек, трое из них дети, погибли 4 человека. Так, 20 июня на трассе под Пилымом водитель автомобиля Kia выезжал на трассу Ивдель в границах Мау-Югры. Во время обгона грузовика он не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся. Водитель иномарки и двое его пассажиров скончались на месте, пишет «Комсомольская правда», Екатеринбург. В ГАИ призывают водителей быть аккуратными за рулем, тем более на мокрых трассах. Журналистам на Среднем Урале стал известен новый случай жестокого обращения с животными. В поселке Чистые Росы 2 под Екатеринбургом неизвестные застрелили из пневматики шотландского вислоухого кота. Ему было всего 1.5 года. Кот гулял неподалеку от дома. Пуля попала в желудок. Спасти животное не удалось, рассказала хозяйка кота. В ветеринарной клинике зафиксировали ранение. Заявление в полицию хозяева пока не написали, но хотят вычислить живодеров. Напомню, 18 июня в Екатеринбурге мужчина сбросил кошку с 8-го этажа на улице Ключевской. Заявление в полицию написано. Разбирается в ситуации отдел номер 9, пишет Ядин. Сегодня самый длинный день в году. Продолжительность светлого времени суток составит 17 часов и 33 минуты. Сегодня день летнего солнцестояния в северном полушарии. После 21 июня день начнет убывать. Ко времени летнего солнцестояния приурочен Иванов день. По русской традиции Ивана Купала. По одному из поверий, в полночь на несколько минут расцветает папоротник. Напоминает издание «Новый день». Официальный доллар в выходные 73.44, евро 84.17.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
2: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, 22 июня, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода дождь, юго-восточный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем 26-28.
2: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Дермот Кеннеди в пятерке песен о любви на радио Си. 13 часов 24 минуты. Меня зовут Николай Летанин. Скоро послушаем один из вариантов песни «Зеленоглазое такси», но прямо сейчас немного воздушной музыки. Энья и «Only If».
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
3: Что хочет летом моя крошка?
4: Душа требует окрошку.
3: На квасе или на кефире?
4: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах без 22. Далее три хита золотой коллекции Evanescence и Army of Lovers послушаем. Ну а в самом начале золотой коллекции добавим немного романтики в этот пасмурный и дождливый день. Крис де Бург, Lady in Red.
1: Реклама. Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Жилые кварталы. Уралмаш 1. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Золотая коллекция. Радио С.

0: Evanescence в золотой коллекции «Радио Си» на часах без 7 минут 2. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе нам с вами точно не угрожает засуха. Почти каждый день дожди ожидаются. Далее на «Радио Си» «Everything but the girl» с классной вещью «Missing». Через минуту на «Радио Си» музыка, понятная без слов.
1: Реклама.

0: адреса магазинов у дома. На сайте brusianskiy-products.ru.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
5: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
6: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru
7: 103.7 FM. Радио Си.
8: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
9: От саженцев сливы до системы полива.
10: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Через одну минуту два в Екатеринбурге. С вами Радио Си на 103.7 FM. И прямо сейчас Людмила Гусева познакомится со свежими новостями. Спонсор ООО АН Астра. Жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. На южном берегу Крыма и в некоторых других районах полуострова сегодня отключено электроснабжение. В Севастополе введен график временного отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Крымэнерго» в своем канале в Максе, пишет РБК. Сообщается также, что ведутся аварийно-восстановительные работы. Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил о том, что для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя в городе введен график временного отключения потребления света. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что на крымских АЗС приостановили продажу топлива, пишет РБК. Напомню, Минобороны России сегодня сообщила о том, что над регионами России были сбиты почти 240 беспилотников, в том числе над территорией Крыма. После ночи музыки с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора. Город привели в порядок уже в 9 утра субботы. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Площадки ночи музыки в пятницу посетили 450 тысяч зрителей, отмечает «Комсомольская правда». Между тем, в соцсетях горожане жалуются на плохую организацию фестиваля в этом году. Так, на развязке Ленина 8 марта перекрывали тротуар со стороны колледжа имени Ползунова. Организаторы рассказали, что это было решение полиции из соображений безопасности. Возникла давка. Была давка также на мосту влюбленных. Очередь на досмотр в Белую палатку не двигалась совсем. Многие шли на крайние меры, лезли по забору через мост прямо над водой, пишет Ядин. Многим не хватило мест на концерт «Томас Мраз» в истории, хотя они отстояли очередь. Также ночью закрыли две двери на станцию метро. Также возникла давка, отмечает агентство. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра «Кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Спектакль раскрывает истории людей, которые пытаются выживать в Москве эпохи новой экономической политики. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает комсомольский. «Комсомольская правда», Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. На главной площади Екатеринбурга сегодня, несмотря на дожди, отмечают день йоги. Десятки горожан утром в воскресенье пришли в центр Екатеринбурга, чтобы позаниматься практикой. Все началось в 9 утра. Поначалу всем пришлось укрываться ковриками от дождя, но затем выглянуло солнце, рассказали порталу «Ядин» участники праздника. Никто не требовал от собравшихся правильно выполнять все асаны. День йоги был учрежден в 2014-м по инициативе премьера Индии Нарендры Моди. Дата 21 июня выбрана символично. Это день летнего солнца, состояние, которое считается периодом энергетического обновления. Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Завтра в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный от 4 до 9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Ночью плюс 17-19, днем плюс 27-29.
2: Реклама.
5: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Future X на радио Си 103.7 FM, 2 часа 11 минут. Меня зовут Николай Летанин. Этот уикенд на радио Си в связи с 45-летием коллектива мы посвящаем группе кино и каждый час слушаем композиции. Буквально через минуту на 103.7 послушаем песню под названием «Стук».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
7: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
8: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
7: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
9: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Правильная декорация на сайте nashtochkodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
10: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
11: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
12: Телефон рекламной службы 235-0905.
13: Радио Си.
14: Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на радио «Си» звучит «Кино».

0: Оливия Дин на радио СИС 3.7 FM, 2 часа 20 минут, ну а прямо сейчас Катя Григорьева про день сегодняшний. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июня 1962 родился Виктор Цой. В 19 он мечтал вступить в ленинградский рок-клуб и записать пластинку, а в 28 стал легендой. С тех пор его жизнь разобрана на атомы. Цоя могли назвать Дмитрием. Так хотела его мама, учитель физкультуры Валентина Гусева. Но отец Роберт Цой настоял: нет, только Виктор, что значит победитель. Таланты сына появились еще в детсаду, он хорошо рисовал и мог легко повторить любую мелодию, отстукивая такт ладонью. До кино группа Цоя называлась «Гарин и гиперболоиды» в честь фантастической повести Алексея Толстого. Но сложно произносимое название надоело. Музыканты думали назвать группу «Пионеры» или «Космонавты», а однажды шли мимо кинотеатра «Космонавты» и увидели огромную надпись «Кино» с яркими неоновыми буквами и поняли: это оно. Первый альбом назывался «45» по числу записанных минут. Как вспоминал звукорежиссер Андрей Тропилло, работать с записью пластинки с Цоем было непросто. У музыканта была привычка чмокать губами. На живых выступлениях это было незаметно, но в записи слышно. А спасла ситуацию жирная гигиеническая помада.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Минут через 10 хит Линды «Отпусти меня». А буквально через минуту на 103.7 Bad Boys Blue.
0: Реклама.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделки стен встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
10: Выбрать район готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
11: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
10: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
12: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
13: «Гинденбург», самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
14: 103.7 FM. Радио Си.

0: 12.42 на часах, с вами Радио Си на 103.7 FM, и далее три хита золотой коллекции. Послушаем красивую медленную композицию с латиноамериканским колоритом Мэрайа Кэри «My All». Также скоро «Jam & Spoon» и «Pet Shop Boys».
1: Золотая коллекция –

0: Jam & Spoon в золотой коллекции «Радио Си». В свое время гитарист-виртуоз Виктор Зинчук попал в книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое исполнение произведения Римского-Корсакова «Полет шмеля». Ему удалось за одну секунду сыграть 20 нот. Далее на «Радио Си» музыка понятная без слов, и Виктор Зинчук нам исполнит популярное произведение в гораздо более спокойной технике «Полет кондора».
1: Реклама. Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
2: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
3: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
4: Жилые кварталы. Уралмаш 1. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897. 0+.
11: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП «Бабушкин» Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
13: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
14: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Три часа, одна минута. С вами Радио Си на 103.7 FM. И прямо сейчас Людмила Гусева познакомится со свежими новостями к этому часу. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Под Екатеринбургом автоинспекторы перекрыли Пермский тракт из-за серьезного ДТП на 312-м километре автодороги. Дорожный затор парализовал движение вблизи города Ривда. Столкнулись грузовики две легковушки, сообщили в облгаи, пишет Е1. Перекрыта часть трассы, пробка образовалась в сторону Екатеринбурга, растянулась на 3 километра, пишет Е1. Автомобилистов призывают планировать маршрут заранее, следовать указаниям автоинспекторов. Движение транспорта восстановлено только по одной полосе. Сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток, говорится в сообщении. АЗС Крыма отпускают автотопливо сегодня только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность республики. С 9 утра приостановлены продажи бензина и дистоплива физ, юрлицам и за наличный расчет, и за безналичный, и по талонам. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он попросил всех соблюдать спокойствие, руководствоваться только официальными источниками информации, пишет РБК. Напомню, в начале июня Минэнерго связало сложности с поставками топлива на юг России с воздушными атаками на предприятие ТЭК. Но отмечала, что ситуация временная и создан отраслевой штаб для ее стабилизации. Тем временем, минувшей ночью ВСУ атаковали дронами Керченский полуостров. В результате 4 человека погибли, еще 28 пострадали. Также был атакован паром «Панагия», из-за чего один человек погиб, еще один получил ранение. На этом фоне паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены. Водители большегрузов призвали пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через трассу Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, пишет РБК. В Екатеринбурге кинологи ищут новый дом для 5 служебных собак-пенсионеров. Животные завершили службу по возрасту или по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба ГУФСИН области. Среди собак, которые ищут дом, 9-летняя немецкая овчарка Эльба, прошедшая общий специальный курс дрессировки, активная, дружелюбная со знакомыми, но незнакомцев остерегается. Самсу по кличке Раф. 7 лет он активный, быстро привыкает к новому, но не уживается с кошками, ему лучше жить в частном доме. У 7-летнего пса Тороса есть проблемы с лапами, зато спокойный характер, он хорошо ладит и с детьми. Контакты кинологов есть на портале «Комсомольская правда. Екатеринбург». Вратарь сборной Кюрасао после исторической ничьи с Эквадором пошутил, что заслужил статую на родине. 37-летний Элой Ром отразил 15 ударов по своим воротам. Это рекордный показатель для матчей Мундиаля без учета дополнительного времени с 1966 года, отмечает Daily Mail. Вратарь назвал ничью с Эквадором победой. Напомню, сборная Кюрасао – дебютант Мундиаля, команда самой маленькой страны в истории этого турнира, сенсационно сыграла в ничью с Эквадором 0-0 и получила первое в истории страны очко на чемпионатах мира. Команду тренирует бывший главный тренер сборной России «Зенита» голландец Дик Адвокат, отмечает РБК. Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
2: Реклама.
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: деньгами. Parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Parivit». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: На радиосе прогноз погоды. Завтра, 22 июня, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Ночью плюс 17-19, днем плюс 27, плюс 29.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Майкл Патрик Келли на радио СИСТ 3.7 FM в продолжении этого воскресенья. 3 часа 11 минут. Меня зовут Николай Летанин. Этот уикенд на радио Си мы посвящаем группе кино, потому что исполняется 45-летие коллектива. И буквально через минуту легендарная песня группы кино «Пачка сигарет».
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
3: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
4: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
5: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
8: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897. 0+.
15: Телефон рекламной службы 235-0905.
16: Радио Си.
17: Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Радио Си звучит «Кино».

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си. 3:20, и впереди нас с вами ожидает 20-минутный музыкальный нон-стоп. Минут через 10 еще одна позитивная вещь. Мумий-тролль. Фантастика. Через минуту на 103.7 Джой.
1: Реклама. Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
2: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайно. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Бергнер. Есть ограничения.
7: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Песня «Звезды 3000», которая вышла в году 2000-м. Группа «Смысловые галлюцинации» на радио Си 103.7 FM. 3 часа 46 минут, далее 3 хита «Золотой коллекции» на радио Си. На этот раз энергичная вещь Мэткана «Begging», а еще «Vicon Dios» и «Silent Circle».
1: Реклама.
2: О, как закончились?
3: Мы, брусчанские, быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусчанского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
7: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
8: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
5: Золотая коллекция «Радио Си».

Мэтка на радио Си в золотой коллекции на часах без 2:04. Меня зовут Николай Летанин, ну а далее вам приятную компанию составит мой коллега Роман Калашников. Прямо сейчас на 103.7. Музыка, понятная без слов, Джорджо Мородер.

0: 16.02 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Добрый день. Ормузский пролив остается закрытым. Иранские военно-морские силы не дают судам разрешения на проход с формулировкой «до особого распоряжения», сообщило сегодня иранское агентство «Фарс», ссылаясь на военные источники. Всем судам рекомендуется воздерживаться от захода в район, иначе Иран угрожает полной ответственностью за любые риски и возможные последствия для безопасности. 20 июня в Иране заявили, что закрывают Ормузский пролив из-за действий Израиля против Ливана, поскольку одним из ключевых положений меморандума между Ираном США было прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Мощный пожар тушили сегодня в одном из коллективных садов в Екатеринбурге. Утром сгорел садовый дом в одном из СНТ на Чусовском тракте. В каком именно саду, не уточняется. Пламя охватило 230 квадратных метров, сообщает МЧС области. Люди не пострадали. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 19 человек личного состава, говорится в сообщении. С огнем пожарные боролись почти полтора часа. В 13:27 специалисты завершили проливку, а также разобрали сгоревшие конструкции. Причины случившегося установят пожарные дознаватели. Спасатели МЧС напоминают дачникам о необходимости соблюдения правил. На Пермском тракте вблизи Ревды сегодня случилась авария. Об этом сообщает ГАИ Свердловской области. По предварительным данным, произошло столкновение грузовой машины и двух легковых. На месте работают экипажи ДПС, движение ограничено. Транспорт пущен только по одной полосе. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра «Кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Спектакль раскрывает историю людей, которые пытаются выживать в Москве эпохи новой экономической политики. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает комсомолец. «Комсомольская правда», Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. Кассету с тайной песней Виктора Цоя нашли в Швеции. Архивист и коллекционер Сергей Чубраев сообщил о неизвестной записи композиции под названием «Дети минут». Об этом сообщает «Комсомольская правда», Петербург. Уточняется, что кассета более 30 лет хранилась в домашнем архиве женщины по имени Сара Окерен, которая во время поездки в Ленинград посетила вечеринку, где записала на плеер исполнение Цоя. Группа «Кино» эту песню не исполняла, а Цой пел ее только в кругу близких. Кассету привезли из Стокгольма и оцифровали. Утерянную запись обещали представить сегодня, в день рождения Виктора Цоя, в документальном фильме на стриминговых платформах. Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Сейчас о погоде на завтра. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Будет облачно, с прояснением. Снениями кратковременной дождь и гроза, при грозе ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 29.
3: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Летний хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Летний хит на Радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал». Летний хит.

0: Желаю всем прекрасного летнего воскресенья. Вы в компании Радио Си на 103.7 FM. У нас только что Portugal The Man, Feel It Still. Напомню, что у нас выходные необычные. У нас уикенд с группой Кино. Буквально через минуту слушаем хит группы «Вопрос» на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
5: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
7: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru. Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио Си.
9: Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на радио.

0: Музыкант, который завоевал популярность благодаря активности в видеохостингах, выкладывал короткие ролики, причем первые ролики были совсем не про музыку, не о музыке, они были про скейтбординг. Это Алекс Уоррен на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше Риана Unfaithful, а через минуту Eurythmics на Радио Си.
1: Реклама. Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
2: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
3: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
7: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: 103.7 FM. Радио Си.

0: классная песня, создающая такое ощущение расслабленности, что весьма актуально в воскресенье. Проще, елка только что на Радио Си. Дальше Долорес Риордан, также на Радио Си доктор Албан. Ну а начнем с шедевра Yesterday, Пол Маккартни на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности. Виталий Погосян, группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян в концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждый 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Золотая коллекция

0: Долорес О'Риордан. Ordinary Day в финале золотой коллекции Радио Си. Дальше Даррен Хейс, Insatiable, это буквально через 6 минут. Сейчас же предлагаю вспомнить «Игру престолов», саундтрек к знаменитому сериалу на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Сингуки, 17.01. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО АН Астра. Жилой дом «Футурист».
1: Добрый вечер. В Израиле выявлен второй пациент с подозрением на лихорадку Эбола, сообщает пресс-служба израильского Минздрава. Пациент вернулся 19 июня из Демократической Республики Конго. После он заметил, что у него возникла головная боль, появилась температура и диарея, и обратился за медпомощью. Сейчас изолирован в медицинском центре. Врачи проводят серию лабораторных тестов и эпидемрасследований, чтобы выявить контакты заболевшего и изучить его возможные связи с первым случаем, который был выявлен 20 июня. Напомню, Всемирная организация здравоохранения ВОЗ признала ситуацию в Конго чрезвычайной. Стали известны подробности тяжелой автоаварии под Пилымом. Легковой автомобиль при обгоне грузовика перевернулся в кювет. 46-летний водитель Kia Ceed, пытаясь обогнать грузовик Scania, потерял контроль. Водитель и две пассажирки, которым было по 39 лет, скончались на месте. Водитель со стажем вождения 26 лет имел всего одно административное нарушение, сообщает «Комсомольская правда». При этом отмечает, что пассажирки не были пристегнуты ремнями безопасности. В ГАИ ранее сообщили, что накануне за сутки произошло 35 ДТП, 12 человек в них пострадали, четверо погибли. В 27 случаях в авариях обошлось без пострадавших. Бассейны Екатеринбурга начали закрываться на ремонт и профилактику. Так, бассейн Университетский в автозгородке уже закрывали до 19 июня из-за ремонта на котельной УРФУ. Большинство бассейнов перестанут работать с 1 июля. Так, в Юности поплавать нельзя будет до конца месяца, 31 числа. Бассейн во Дворце молодежи будет недоступен с 1 июля по 23 августа. До осени с 1 июля и по 1 сентября закроются бассейны Верхесецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шоумяна. Калининец на Эльмаш в июле планирует закрыть на неделю, но даты пока неизвестны. Бассейн в аквапарке Лим-Папо продолжает работать. В его графике изменений пока нет, отмечает Ядин. Известный актер театра и кино Владимир Конкин стал народным артистом России. Указ подписал президент Путин. Владимиру Конкину сейчас 74 года. В кино он прославился, сыграв роль Павки Корчагина в шестисерийном телефильме Николая Мащенко «Как закалялась сталь» 1973 года. Также он сыграл Шарапова в картине «Место встречи изменить нельзя». Снимался в картинах «Романса влюбленных», «Аты-баты шли солдаты» и других. Также Владимир Конкин – актер дубляжа. Например, его голосом говорит Том Круз в «Последнем самурае» и в «Миссии невыполнима 2». Фиолетовый цвет неожиданно обрел популярность у модных инфлюенсеров в этом году. К такому выводу пришли обозреватели портала Who What Wear. Блогеры и телезвезды все чаще выкладывают снимки, на которых позируют в нарядах с минимум одной фиолетовой вещью. Самыми трендовыми сочетаниями оказались фиолетовый с желтым, а также фиолетовые с одеждой различных зеленых оттенков. Кроме того, модники назвали актуальной комбинацию фиолетового купальника с черным пляжным платьем, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременной дождь и гроза, ветер при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 29.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Желаю вам отличного воскресного вечера. Спасибо, что проводите его в компании «Радио Си». У нас проходит уикенд с хитами группы «Кино». По этому случаю, кстати, в группе «Радио Си» ВКонтакте мы проводим розыгрыш. Вы, например, можете выиграть книгу, посвященную группе «Кино». Узнайте подробности в группе «Радио Си» ВКонтакте. Слушаем через минуту хит «Хочу перемен» на «Радио Си».
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
9: Витамины Е, Ж, К.
8: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
9: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК. Вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.
12: Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Радио Си звучит «Кино».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Сара Коннор, Ace of Base, Wheel of Fortune. А начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Bad Boys Blue на Радио Си.

0: От Сары с любовью. Сара Коннор на радио Си в золотой коллекции часа. Слушаем дальше Элтона Джона «Believe». Не пропускайте, очень красивый медляк. Покажем, музыка понятная без слов. Кенни Джи на радио Си. Спонсор инструментальной музыки ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости рассказывает Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Жители Крыма попросили ограничить потребление электричества из-за повреждений на электросетях, выключить кондиционеры и избыточные электроприборы, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Ранее в Крымэнерго сообщали о частичном отключении электроэнергии в ряде районов. В Севастополе временные отключения света уже отменены. Утром сообщался о 4 погибших и 28 раненых при атаке дронов на Керченский полуостров. Еще один человек погиб из-за удара ВСУ на Керченской паромной переправе. Паромные перевозки приостановлены. Также АЗС в Крыму отпускают бензин только госслужбам, пишет газета.ру. В коллективном саду на Чусовском тракте в Екатеринбурге утром тушили мощный пожар. Сигнал поступил примерно в половине шестого утра. На площади 230 квадратных метров горели садовый дом и надворные постройки. Тушили огонь 4 единицы техники, 19 спасателей. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены только в половине второго дня, отмечает портал 66. В каком именно СНТ горел дом, не уточняется. На Чусовском тракте очень много коллективных садов. Также там несколько коттеджных поселков. Напомню, в Свердловске в области снят особый противопожарный режим, но сохраняются ограничения пожароопасного сезона. Дачники обязаны соблюдать правила при обращении с открытым огнем. Одна из причин нападения подростков на водителей и пассажиров общественного транспорта в Екатеринбурге – это отсутствие кондукторов в салонах, рассказал замглавы города Александр Толкачев. Подростки распоясались из-за того, что нет старших и никто не окрикнет. А я ж матери будут рассказывать, что виноваты все, кроме их ребенка, цитирует вице-мэра портал 66. Последний инцидент случился вечером в субботу, 20 июня. Пятеро нетрезвых молодых людей начали выкручивать камеры, в салоне курить, а когда водитель сообщил, что автобус дальше не идет, напали на него с электрошокером. После драки водитель поехал в полицию. Телеведущий Дмитрий Дебров получил сотрясение мозга, сообщает издание «Супер». По его данным, он находится под наблюдением медиков, травматологии. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Ранее Telegram 112 сообщал о том, что Дмитрий Дебров упал с лестницы в элитном московском клубе. Его госпитализировали без сознания. Бывшая жена Дмитрия Деброва, Полина, подтвердила госпитализацию отца своих детей, но пока не может навестить его, так как находится в Китае, пишет газета.ру. Курорты Турции столкнулись с рекордным падением турпотока из России. За первые полгода через аэропорт Анталии прилетело 711 тысяч россиян, на 10% меньше, чем годом ранее. Хозяева отелей готовы снижать цены на июль и август, сообщает телеграм-канал ШОТ. Ранее Российский союз туриндустрии называл Турцию, Египет и Вьетнам главными пляжными направлениями для россиян в этом году. Однако спрос на традиционные турецкие курорты снижается на фоне переориентации туристов на другие страны, в частности, на Вьетнам, который показал самый большой рост в этом сезоне, отмечает издание «Ридос». Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 380-22-92.
0: Синоптики на завтра, понедельник, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет кратковременный дождь, даже гроза. При грозе ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 29.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

России представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на радио «Си» звучит «Кино».

0: удовольствием с вами послушал этот хит. Мощнейшая песня кино. Группа «Крови» на радио Си 103.7 FM. Напомню, у нас уикенд с хитами кино. К музыке мы вернемся совсем скоро. Пока же давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Уникальная Porsche 911 представила знаменитое автоателье «Зондервунш». Поводом стал выход мультфильма «История игрушек 5». Характеры главных героев перенесли на три модификации. Первая машина – это спорткар в образе космонавта База Лайтера. У него огромный спойлер и аэродинамический обвес. Версию в честь ковбойской девчонки Джесси создали на базе 911-й Targa 4 GTS. Ее интерьер обшит премиальной кожей со вставками из натурального денима, а складная крыша имитирует цвет шляпы героини. И третья машина – купе шерифа Вуди. Чтобы покрасить его, была создана многослойная краска, которая идеально имитирует текстуру старых потертых джинсов. Кажется, будто кузов тканевый, хотя это чистый металл. Скоро эти шедевры продадут на благотворительном аукционе. И пусть владельцам таких Porsche станут единицы, зато оценить кропотливую работу дизайнеров и пересмотреть классику анимации может каждый.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.

0: Зажигательный хит от Secret Service «Ten O'Clock Postman» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше с нами Лаура Пергалица, она же LP «Lost on You» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
1: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Свежая песня от бит-квартета «Секрет». Не забывай на радио Си 103.7 FM. В Анатэк НЛ через 3 минуты. А сейчас с нами Анна Романова на радио Си «Горячая десятка». Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер JQ и Амода в Октябрьске на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Щегол – это одна из самых ярких, смышленых и веселых птиц в наших лесах и садах. В середине июня щеглов часто можно встретить в цветущих зарослях. Сегодня щеглы. Щегла невозможно перепутать с другими птицами. У него ярко-красная маска вокруг клюва, белые щечки, черная шапочка и широкие лимонно-желтые полосы на крыльях. Собственно, название щегол произошло от старинного слова «щеголять», то есть «нарядно одеваться». Щеглы – лучшие друзья дачников, потому что они обожают семена сорняков. Их любимая еда – это семена чертополоха, репейника, лопуха и одуванчиков. Форма клюва щегла уникальна. Он экстремально тонкий и конусовидный на конце. Фактически это тонкий природный пинцет, который позволяет аккуратно выкусывать семечко, не разрушая защитную оболочку соцветия. Клюв самца щегла в среднем на 1 мм длиннее и глубже, чем у самки. В мире птиц это огромная разница. Из-за этого самцы и самки щеглов никогда не конкурируют за еду. При постройке гнезда самка использует паутину гусениц и пауков как крепежный материал. Она буквально приматывает основу гнезда паутиной к веткам. Песня щегла невероятно богатая. Она состоит из множества разных звуков, а всего в одной песне щегол может объединять более 20 разных мелодий. Щеглы легко учатся у сородичей и могут вставлять в свое пение звуки, которые услышали от других птиц в саду. Как выяснили ученые, щеглы делают это без цели, например, не для того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов, а просто потому, что им это нравится. Самый знаменитый в мире щегол – это птица с картины Карла Фабрициуса, написанной в 1654 году. Фабрициус был самым загадочным учеником Рембрандта и погиб в 32 года во время взрыва порохового склада в Делфте. Его мастерская сгорела, и до наших дней дошло всего около 12 картин, в том числе щегол, написанный в год его гибели. И что на первом месте? Щеглы очень сообразительные. Раньше их часто держали дома и учили цирковым трюкам. Например, щегол можно научиться открывать крошечную коробочку с кормом или самостоятельно за веревочку вытягивать из игрушечного колодца наперсток с водой. В неволе щегол быстро привыкает к человеку, начинает узнавать его по голосу, садится на плечо и даже поет хозяину песенки.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Где купить?

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В ближайшую 10-минутку у нас Nickelback, Maya, All About The Money, а начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Сандры на Радио Си.

добавили рока в это летнее и даже слегка душное воскресенье. Nickelback, If Today Was Your Last Day на Радио Си в золотой коллекции часа. Эрика, дальше покажем музыка, понятная без слов. Пандана на Радио Си.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Добрый вечер. На госуслугах стартовал прием заявлений в ВУЗы, сообщает Минцифры. С помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию, согласиться на зачисление. Результаты ЕГЭ, сведения о льготах и индивидуальных достижениях передаются в ВУЗы автоматически, загружать их самим не нужно. Приемная кампания на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Для бюджетных мест в магистратуру до 20 августа, в бакалавриаты и специалитет на платные места до 20 сентября, отмечает РИА Новости. Между тем, на Среднем Урале начали прием заявок от выпускников. В этом году на бюджет смогут поступить более 27 тысяч человек. Число мест в сравнении с прошлым годом увеличилось на 245, рассказали в департаменте информполитики области. Самые востребованные у свердловских абитуриентов – машиностроение, металлургия, информтехнологии, педагогика, медицина и энергетика. В регионе расширяют возможности проекта «Профессионалитет». Он позволяет студентам взаимодействовать с работодателями и быстрее выходить на рынок труда. В этом году будут запущены 7 образовательных кластеров, пишет «Комсомольская правда». На площади Пятого года в воскресенье отметили день йоги. Собрались десятки человек и провели массовую тренировку, несмотря на дождь. Организацией праздника занималось генконсульство Индии в Екатеринбурге. И среди участников был и сам консул. Асаны, собравшиеся, выполняли под выступление ансамбля индийского танца, пишет портал 66. День йоги был учрежден в 2014 году по инициативе премьера Индии Нарендры Моди. Дата 21 июня была выбрана не случайно, в день летнего солнцестояния, который считается периодом энергетического обновления. В Екатеринбурге кинологи ищут новый дом для 5 служебных собак-пенсионеров. Животные завершили службу по возрасту или по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба ГУФСИН области. Среди собак, которые ищут дом, 9-летняя немецкая овчарка Эльба, прошедшая общий специальный курс дрессировки, активная, дружелюбная со знакомыми, но незнакомцев остерегается. Самсу по кличке Раф. 7 лет он активный, быстро привыкает к новому, но не уживается с кошками, ему лучше жить в частном доме. У 7-летнего пса Тореса есть проблемы с лапами, зато спокойный характер, он хорошо ладит и с детьми. Контакты кинологов есть на портале «Комсомольская правда. Екатеринбург». Известный актер театра и кино Владимир Конкин стал народным артистом России. Указ подписал президент Путин. Владимиру Конкину сейчас 74 года. В кино он прославился, сыграв роль Павки Корчагина в шестисерийном телефильме Николая Мащенко «Как закалялась сталь» 1973 года. Также он сыграл Шарапова в картине «Место встречи изменить нельзя». Снимался в картинах «Романса влюбленных», «Аты-баты шли солдаты» и других. Также Владимир Конкин – актер дубляжа. Например, его голосом говорит Том Круз в «Последнем самурае» и в «Миссии невыполнима 2». Официальный курс доллара 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременные дождь и гроза. При грозе ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью плюс 17-19, днем плюс 27-29.
3: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nasho.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

России представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на радио «Си» звучит «Кино».

0: Прекрасный летний вечер, золотые хиты радио Сиуна, только что Modern Talking, Do You Wanna? Далее включаем Джея Шона, нас ждет чувственный R&B хит с такими восточными мотивами Ride It, буквально через минуту на радио Си. Калашников с вами, всем привет.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды, и здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Da Bass, также медитативная, неторопливая, красивая песня The Blue Cafe, Крис Ри, это через 3 минуты. А начнем нашу музыкальную подборку с Bangles на Радио Си.

0: The Bass Dangerous на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Аква на старте, а пока давайте вспомним фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз». Саундтрек к картине, мелодия Аксель Ф в инструментальной музыке Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО АН «Астра». Жилой дом «Футурист».
1: Здравствуйте. В Свердловской области и в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Разрешили жечь мусор и жарить шашлыки, но сохраняются ограничения противопожарного сезона. Мангалы и жаровни должны быть на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек, а в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Под рукой всегда должны быть огнетушители или ведро с водой, отмечает портал 66. Место открытого огня нужно размещать не ближе 100 метров от кромки леса. Кроме того, запрещается жечь сухую траву в полях, нельзя разводить костры в лесах. 450 тысяч зрителей посетили в ночь на субботу фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге. В центре города было настоящее столпотворение. Для обеспечения прохода трамваев по проспекту Ленина их сопровождали патрульные автомобили полиции, отмечает издание «Царьград». Было трудно попасть сквозь толпу в общественный транспорт. Горожане в соцсетях жаловались на давку, в частности, из-за перекрытия тротуара на развязке Ленина 8 марта, а также на мосту всех влюбленных. Урны в центре города завалили мусором. Как сообщил мэр Алексей Орлов, после ночи музыки с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора, но город привели в порядок уже к 9 утра субботы. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра «Кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. Бассейны Екатеринбурга начали закрываться на ремонт и профилактику. Так, бассейн университетский в автозгородке уже закрывали до 19 июня из-за ремонта на котельной УРФУ. Большинство бассейнов перестанут работать с 1 июля. Так, в юности поплавать нельзя будет до конца месяца, 31 числа. Бассейн во Дворце молодежи будет недоступен с 1 июля по 23 августа. До осени с 1 июля и по 1 сентября закроются бассейны Верхесецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. Калининец на Эльмаш в июле планируют закрыть на неделю, но даты пока неизвестны. Бассейн в аквапарке Лим-Папо продолжает работать, в его графике изменений пока нет, отмечает Ядин. Фиолетовый цвет неожиданно обрел популярность у модных инфлюенсеров в этом году. К такому выводу пришли обозреватели портала Who What Wear. Блогеры и телезвезды все чаще выкладывают снимки, на которых позируют в нарядах с минимум одной фиолетовой вещью. Самыми трендовыми сочетаниями оказались фиолетовый с желтым, а также фиолетовые с одеждой различных зеленых оттенков. Кроме того, модники назвали актуальной комбинацию фиолетового купальника с черным пляжным платьем, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 73.44, евро 84.17.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременной дождь и гроза. Ночью в Екатеринбурге плюс 17-19, а днем плюс 27-29. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске. Прохладнее в Краснотуринске, днем максимум плюс 22.
2: Реклама.
5: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на радио Си.
2: Летний хит на радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: Лето!

0: Радио Син на 103.7 FM. У нас продолжается уикенд с хитами группы Кино. Слушаем через минуту «Красно-желтые дни». И, друзья, напомню, что вы можете выиграть классный приз в честь уикенда с хитами группы Кино в группе Радио Си ВКонтакте. Добавляйтесь, там есть все подробности. Но пока слово нашему автообозревателю. На Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Уникальная Porsche 911 представила знаменитое автоателье «Зондервунш». Поводом стал выход мультфильма «История игрушек 5». Характеры главных героев перенесли на три модификации. Первая машина – это спорткар в образе космонавта База Лайтера. У него огромный спойлер и аэродинамический обвес. Версию в честь ковбойской девчонки Джесси создали на базе 911-й Targa 4 GTS. Ее интерьер обшит премиальной кожей со вставками из натурального денима, а складная крыша имитирует цвет шляпы героини. И третья машина – купе шерифа Вуди. Чтобы покрасить его, была создана многослойная краска, которая идеально имитирует текстуру старых потертых джинсов. Кажется, будто кузов тканевый, хотя это чистый металл. Скоро эти шедевры продадут на благотворительном аукционе. И пусть владельцам таких Porsche станут единицы, зато оценить кропотливую работу дизайнеров и пересмотреть классику анимации может каждый.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Радио Си звучит «Кино».

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Степаныч!
3: Да, сосед!
2: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
3: Главное, чтобы майонез ежика на столе был. С ним любой шашлык получится как надо.
4: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Бергнер. Есть ограничения.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Мадонна «Сори» на радио Си 103.7 FM. У нас дальше нидерландский исполнитель Дотан с песней «Намб» через полторы минуты, а пока время гороскопа рассказывает Анна Романова на радио Си. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Джейку и Амоды в Октябрьске на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя самостоятельности и нестандартных решений. Не рассчитывайте на участие других людей в ваших делах. Возможно, воспаление и небольшие травмы. Тельцы, вы почувствуете, что силы заканчиваются. Может созреть давний конфликт. Не торопите события, и все решится в вашу пользу. Близнецы, неделя удачных поездок. Командировки принесут деньги и откроют новые возможности. Возможно, смена целей или приоритетов. Раки, неделя неопределенности. Вы не сможете определиться с дальнейшими планами. Не торопитесь, нужные решения обязательно к вам придут. Львы, основные вопросы решатся, и не стоит пока бросаться в новые проекты. Отдыхайте, наслаждайтесь моментом и не верьте странным слухам. Девы, неделя уязвимости и глубокого доверия. Придется предоставить возможность решать другим людям. Вам нужно восстановить силы. Весы, время домашних преобразований и активных решений в сфере недвижимости. Стоит ожидать существенных перемен. Скорпионы, это период погружения в себя. Вы сможете разобраться во многих запутанных вопросах. Это позволит вам многое изменить. Стрельцы, неделя непонимания и хаоса. Не верьте всему, что слышите. Пока многое будет скрыто от вас. Ищите нестандартные решения. Козероги, неделя мелких неурядиц, бытовых сложностей и неудачных поездок. Будьте готовы к сложностям в пути и больше доверяйте близкому человеку. Водолеи, могут вернуться некоторые старые проблемы и задачи. На этот раз они будут решены с блеском. Это время успеха и радости. Рыбы. Неделя, когда лучше всего работать в союзе с другими людьми. Не доверяйте первому впечатлению, оно будет неверным.
1: Реклама.

0: Сейчас на радиосе инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ночь ожидается до плюс 19, днем в Екатеринбурге плюс 27-29. Примерно так же в Каменске-Уральском, Асбесте и Полевском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
1: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
3: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.
5: Радио Си представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Радио Си звучит «Кино».

0: Желаю вам приятного летнего вечера. В Октябрьске 10 часов. Вы слушаете Радио Си. Насколько летней погода будет завтра, давайте сейчас и узнаем. Обещают синоптики облачный с прояснениями. День будет кратковременный дождь, гроза, ветер при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Ночью плюс 17-19, днем до плюс 29.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си. Романтический вечер.

0: Романтический вечер на радио Си. Энигма только что. Гаррет Гейтс с балладой Unchained Melody буквально через полторы минуты покажет время гороскопа. Анна Романова на радио Си. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер JQ и Амоды в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя самостоятельности и нестандартных решений. Не рассчитывайте на участие других людей в ваших делах. Возможно, воспаление и небольшие травмы. Тельцы, вы почувствуете, что силы заканчиваются. Может созреть давний конфликт. Не торопите события, и все решится в вашу пользу. Близнецы, неделя удачных поездок. Командировки принесут деньги и откроют новые возможности. Возможно, смена целей или приоритетов. Раки, неделя неопределенности. Вы не сможете определиться с дальнейшими планами. Не торопитесь, нужные решения обязательно к вам придут. Львы, основные вопросы решатся, и не стоит пока бросаться в новые проекты. Отдыхайте, наслаждайтесь моментом и не верьте странным слухам. Девы, неделя уязвимости и глубокого доверия. Придется предоставить возможность решать другим людям. Вам нужно восстановить силы. Весы. Время домашних преобразований и активных решений в сфере недвижимости. Стоит ожидать существенных перемен. Скорпионы. Это период погружения в себя. Вы сможете разобраться во многих запутанных вопросах. Это позволит вам многое изменить. Стрельцы. Неделя непонимания и хаоса. Не верьте всему, что слышите. Пока многое будет скрыто от вас. Ищите нестандартные решения. Козероги. Неделя мелких неурядиц, бытовых сложностей и неудачных поездок. Будьте готовы к сложностям в пути и больше доверяйте близкому человеку. Водолеи. Могут вернуться некоторые старые проблемы и задачи. На этот раз они будут решены с блеском. Это время успеха и радости. Рыбы. Неделя, когда лучше всего работать в союзе с другими людьми. Не доверяйте первому впечатлению, оно будет неверным.
1: Реклама.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Сейчас на радиосе инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Люксембурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ночь ожидается до плюс 19, днем тепло и даже очень до плюс 29.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Выходные уже практически закончились. Наступает понедельник, а с ним и рабочая неделя. Буду рад составить компанию вам завтра. А в понедельник вечером растворяюсь в звуках большого города. Меня зовут Роман Калашников. Всем пока. Сейчас давайте послушаем мелодию Magic Fly Space в инструментальной музыке Радио Си.

0: Радио Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте. В Свердловской области и в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Разрешили жечь мусор и жарить шашлыки, но сохраняются ограничения противопожарного сезона. Мангалы и жаровни должны быть на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек, а в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Под рукой всегда должны быть огнетушители или ведро с водой, отмечает портал 66. Место открытого огня нужно размещать не ближе 100 метров от кромки леса. Кроме того, запрещают жечь сухую траву в полях, нельзя разводить костры в лесах. 450 тысяч зрителей посетили в ночь на субботу фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге. В центре города было настоящее столпотворение. Для обеспечения прохода трамваев по проспекту Ленина их сопровождали патрульные автомобили полиции, отмечает издание «Царьград». Было трудно попасть сквозь толпу в общественный транспорт. Горожане в соцсетях жаловались на давку, в частности, из-за перекрытия тротуара на развязке Ленина 8 марта, а также на мосту всех влюбленных. Урны в центре города завалили мусором. Как сообщил мэр Алексей Орлов, после ночи музыки с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора, но город привели в порядок уже к 9 утра субботы. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра «Кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. Бассейны Екатеринбурга начали закрываться на ремонт и профилактику. Так, бассейн Университетский в автозгородке уже закрывали до 19 июня из-за ремонта на котельной УРФУ. Большинство бассейнов перестанут работать с 1 июля. Так, в Юности поплавать нельзя будет до конца месяца, 31 числа. Бассейн во Дворце молодежи будет недоступен с 1 июля по 23 августа. До осени с 1 июля и по 1 сентября закроются бассейны Верхесецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. Калининец на Эльмаше в июле планируют закрыть на неделю, но даты пока неизвестны. Бассейн в аквапарке Лим-Попо продолжает работать, в его графике изменений пока нет, отмечает Ядин. Фиолетовый цвет неожиданно обрел популярность у модных инфлюенсеров в этом году. К такому выводу пришли обозреватели портала Who What Wear. Блогеры и телезвезды все чаще выкладывают снимки, на которых позируют нарядах с минимум одной фиолетовой вещью. Самыми трендовыми сочетаниями оказались фиолетовый с желтым, а также фиолетовые с одеждой различных зеленых оттенков. Кроме того, модники назвали актуальной комбинацию фиолетового купальника с черным пляжным платьем, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 73.44, евро 84.17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте. В Свердловской области и в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Разрешили жечь мусор и жарить шашлыки, но сохраняются ограничения противопожарного сезона. Мангалы и жаровни должны быть на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек, а в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Под рукой всегда должны быть огнетушители или ведро с водой, отмечает портал 66. Место открытого огня нужно размещать не ближе 100 метров от кромки леса. Кроме того, запрещают жечь сухую траву в полях, нельзя разводить костры в лесах. 450 тысяч зрителей посетили в ночь на субботу фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге. В центре города было настоящее столпотворение. Для обеспечения прохода трамваев по проспекту Ленина их сопровождали патрульные автомобили полиции, отмечает издание «Царьград». Было трудно попасть сквозь толпу в общественный транспорт. Горожане в соцсетях жаловались на давку, в частности, из-за перекрытия тротуара на развязке Ленина 8 марта, а также на мосту всех влюбленных. Урны в центре города завалили мусором. Как сообщил мэр Алексей Орлов, после ночи музыки с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора, но город привели в порядок уже к 9 утра субботы. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра «Кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. Бассейны Екатеринбурга начали закрываться на ремонт и профилактику. Так, бассейн Университетский в автозгородке уже закрывали до 19 июня из-за ремонта на котельной УРФУ. Большинство бассейнов перестанут работать с 1 июля. Так, в Юности поплавать нельзя будет до конца месяца, 31 числа. Бассейн во Дворце молодежи будет недоступен с 1 июля по 23 августа. До осени с 1 июля и по 1 сентября закроются бассейны Верхесецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. Калининец на Эльмаше в июле планируют закрыть на неделю, но даты пока неизвестны. Бассейн в аквапарке Лимпопо продолжает работать, в его графике изменений пока нет, отмечает Ядин. Фиолетовый цвет неожиданно обрел популярность у модных инфлюенсеров в этом году. К такому выводу пришли обозреватели портала Who What Wear. Блогеры и телезвезды все чаще выкладывают снимки, на которых позируют в нарядах с минимум одной фиолетовой вещью. Самыми трендовыми сочетаниями оказались фиолетовый с желтым, а также фиолетовые с одеждой различных зеленых оттенков. Кроме того, модники назвали актуальной комбинацию фиолетового купальника с черным пляжным платьем, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 73.44, евро 84.17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си. You shot me so damn. You shot me then you caught me. I'm like damn. I see the status.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте. В Свердловской области и в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Разрешили жечь мусор и жарить шашлыки, но сохраняются ограничения противопожарного сезона. Мангалы и жаровни должны быть на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек, а в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Под рукой всегда должны быть огнетушители или ведро с водой, отмечает портал 66. Место открытого огня нужно размещать не ближе 100 метров от кромки леса. Кроме того, запрещают жечь сухую траву в полях, нельзя разводить костры в лесах. 450 тысяч зрителей посетили в ночь на субботу фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге. В центре города было настоящее столпотворение. Для обеспечения прохода трамваев по проспекту Ленина их сопровождали патрульные автомобили полиции, отмечает издание «Царьград». Было трудно попасть сквозь толпу в общественный транспорт. Горожане в соцсетях жаловались на давку, в частности, из-за перекрытия тротуара на развязке Ленина 8 марта, а также на мосту всех влюбленных. Урны в центре города завалили мусором. Как сообщил мэр Алексей Орлов, после ночи музыки с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора, но город привели в порядок уже к 9 утра субботы. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра «Кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. Бассейны Екатеринбурга начали закрываться на ремонт и профилактику. Так, бассейн Университетский в автозгородке уже закрывали до 19 июня из-за ремонта на котельной УРФУ. Большинство бассейнов перестанут работать с 1 июля. Так, в Юности поплавать нельзя будет до конца месяца, 31 числа. Бассейн во Дворце молодежи будет недоступен с 1 июля по 23 августа. До осени с 1 июля и по 1 сентября закроются бассейны Верхесецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. Калининец на Эльмаше в июле планируют закрыть на неделю, но даты пока неизвестны. Бассейн в аквапарке Лимпопо продолжает работать, в его графике изменений пока нет, отмечает Ядин. Фиолетовый цвет неожиданно обрел популярность у модных инфлюенсеров в этом году. К такому выводу пришли обозреватели портала Who What Wear. Блогеры и телезвезды все чаще выкладывают снимки, на которых позируют нарядах с минимум одной фиолетовой вещью. Самыми трендовыми сочетаниями оказались фиолетовый с желтым, а также фиолетовые с одеждой различных зеленых оттенков. Кроме того, модники назвали актуальной комбинацию фиолетового купальника с черным пляжным платьем, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 73.44, евро 84.17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте. В Свердловской области и в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Разрешили жечь мусор и жарить шашлыки, но сохраняются ограничения противопожарного сезона. Мангалы и жаровни должны быть на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек, а в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Под рукой всегда должны быть огнетушители или ведро с водой, отмечает портал 66. Место открытого огня нужно размещать не ближе 100 метров от кромки леса. Кроме того, запрещают жечь сухую траву в полях, нельзя разводить костры в лесах. 450 тысяч зрителей посетили в ночь на субботу фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге. В центре города было настоящее столпотворение. Для обеспечения прохода трамваев по проспекту Ленина их сопровождали патрульные автомобили полиции, отмечает издание «Царьград». Было трудно попасть сквозь толпу в общественный транспорт. Горожане в соцсетях жаловались на давку, в частности, из-за перекрытия тротуара на развязке Ленина 8 марта, а также на мосту всех влюбленных. Урны в центре города завалили мусором. Как сообщил мэр Алексей Орлов, после ночи музыки с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора, но город привели в порядок уже к 9 утра субботы. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра «Кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. Бассейны Екатеринбурга начали закрываться на ремонт и профилактику. Так, бассейн Университетский в автозгородке уже закрывали до 19 июня из-за ремонта на котельной УРФУ. Большинство бассейнов перестанут работать с 1 июля. Так, в юности поплавать нельзя будет до конца месяца, 31 числа. Бассейн во Дворце молодежи будет недоступен с 1 июля по 23 августа. До осени с 1 июля и по 1 сентября закроются бассейны Верхесецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. Калининец на Эльмаше в июле планируют закрыть на неделю, но даты пока неизвестны. Бассейн в аквапарке Лимпопо продолжает работать, в его графике изменений пока нет, отмечает Ядин. Фиолетовый цвет неожиданно обрел популярность у модных инфлюенсеров в этом году. К такому выводу пришли обозреватели портала Who What Wear. Блогеры и телезвезды все чаще выкладывают снимки, на которых позируют в нарядах с минимум одной фиолетовой вещью. Самыми трендовыми сочетаниями оказались фиолетовый с желтым, а также фиолетовые с одеждой различных зеленых оттенков. Кроме того, модники назвали актуальной комбинацию фиолетового купальника с черным пляжным платьем, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 73.44, евро 84.17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
5: I'm still fixing all the cracks.

0: Радио Си. Золотые хиты.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.